0: рассыплю над тобой.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Тишина!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Украина увела санкции за выборы у Держдуму на оккупованных территориях. У Белостоку покажут документальный спектакль про информационную войну. Во Уроцлаве пройдет фестиваль незалежной белорусской культуры. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский увел санкции супроть 40 человек, дотычных до проведения выборов у Держдуму России на оккупованных территориях Украины. Санкции закранули у приватности людей, которые удельничали в организации голосования у Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областях. Выборы прошли 18-20 вересня. Украина и ее заходние партнеры не признают их законными. Евразвяз так само заявил про готовность увести санкции супроть организаторов голосования на оккупованных территориях. Євразвяз выделить больше за 700 миллионов евро на гуманитарную допомогу потерпелым от войн, стихийных бедствий и інших кризисов. Особливую увагу нададут краинам Африки. На полдень от Сахары каля 300 миллионов евро накируют на поддержку мигрантов и перемещенных особ. Еще 250 миллионов евро пойдут на экстренную допомогу у зонах конфликтов и стихийных бедствий. З них 52 миллионы евро призначены для Украины, у тем лику на до подрыхтовки до зимы. Ініціатива «Мальдіс» викупила праз аукціон у Нідерландах, складений Іваном Насовичем, словник білоруської мови. Словник був видадений Імператорської академії наук у Санкт-Петербургу у 1870 році. Керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Муцукевич назвав словник спробою зафіксувати світ, який мог зникнути без сліду, адзначивши, що він і сьогодні працює на білоруську будучиню. Опекун ініціативи Ригор Остапєня звернув увагу, що Насанович склав інвентар білоруської мови за півстагоддя до того, як з'явилася білоруська держава. У будучині Мальдіс планує передати книгу у якості подарунка у Чавузький історико-краєзнавчий музей. Насанович народився на території сучасного Чавузького району. Во Уроцлаве у Кастрычнику отбудется фестиваль незалежной белорусской культуры. Подея стала уже традиционной и сёлета будет ладиться у 14 раз. Одним из ее постоянных удельников стал белорусский поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Про ивент он рассказывает.
3: Я не могу объективно ставиться, бо для меня это что-то родное, что давно есть часткой моего некого внутреннего света. Мне первая польская книжка вышла колисти во Уроцлаве, и презентация супала с таким вот фестивалем белорусской незалежной культуры. Я тут читал верши с Некляевым, Розановым, светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, Теандрой Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами.
2: Сачыць за новинами относно фестивалю можно у инстаграм-аккаунте импрезы. А у Белостоку покажут документальный спектакль про информационную войну. 7 кастрычника у городе отбудется показ спектакля «Война слов». Постановка, просвеченная российской пропаганде и распаўсюджванню дезинформации у Польши. Авторы спектакля спробуют показать, как створается дезинформация, как она уплывает на громадство и чему может измениться ставление поляков до украинцев. Постановка заснована на доследованиях, размовах с экспертами и анализе механизмов пропаганды. Режиссер специальным гостем стане польский театральный режиссер Михал Задара. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годзину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня в нашем помежном регионе переважно ясно, без опадков. Раницей каля 9-10 градусов. У день поветра прогреется до 19 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-усходний, каля 1-2 метров за секунду. У вечера будет ясно и прохолодно, каля 13-16 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Апостольское читание. Книга Откровения, первый раздел с 9 по 20 верши. «Я, Ян, брат ваш и супольник у горы, и у царстве, и у терпеливости Иисуса Христа, был на острове, який называется Патмос, за Слово Божие и за свечение Иисуса Христа. Я был у духу у день Господне, и почу за своею спиною голос моцный, як гук трубы, як и казал, я Альфа и Омега, перший и опошний. Тое, что бачишь, запиши у книгу, и пошли церквам, якие у Осии, у Эфес, и у Смирну, и у Пергам, и у Фиатиру, и у Сардис, и у Филадельфию, и у Лаодикию». Я обернулся, как поглядеть, чий голос промовлял до меня, и обернувшися, убачил 7 золотых святильников, а посярод 7 святильников, подобного до сына человечего, опранутого у падыр и на грудях оперезанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, як белая волна, як снег, и очи его, як полымя вогненное, и ноги его, подобные до ливанской меди, распали печи, и голос его, як шум вод великих. Ён тримав у правой руце своей 7 зорок, и з вуснов его выходил двухбаково вострый меч, и обличье его, як солнце, что зяє у силе своей. И коли я убачив его, то упав до ног его, як мертвые, и ён поклав на мене правую руку свою и сказал мне: «Не бойся, я перший и опошний, и живы, и был мертвым, и вось, живы на веки веков, аминь, и маю ключи от пекла и смерти, дык вось, напиши, что ты бачил, и что есть, и что будет после этого». Тайна 7 зорок, якія ты бачыў у правай руце маёй, і 7 золотых святильнікаў, вось у чым. 7 зорок – гэта анёлы 7 церкваў, а 7 святильнікаў, якія ты бачыў, гэта 7 церкваў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 година, у Польши 9. Российские удары знищили до 15 миллионов украинских книг. У Беларуси завершилось буйное учение узброенных сил. Белорусы Варшавы запотребовали не скорочать международную оборону. У студии Анжелика Ляльковская. Российские удары за апошні месяцы знищили в Украине до 15 миллионов новых книг, амаль палову годового объема их вытворчості. Один из найбуйнейших ударов пришелся по складе харковского выдавецтва «Ранок». У вынику пожару сгорели все 8 миллионов книг, якія там заховывались, у тым ліку 620 тысяч школьных подручников. Так само были пошкоджены один из найбуйнейших книжных рынков Киева. Поводле оценок Украинской ассоциации выдавцов, агульные страты книжной галины могут скласти каля 40 мільйонаў долараў. У Казахстане после гибели войскоцу отправили отставку министра обороны. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев вызволил Даурена Касанова от посады министра обороны. Решение приняли праз несколько дней после трагедии подчас войсковых учений у Каспийском море. 24 вересня у море знесло 17 войскоцу, трое из них выжили, 14 загинули. Генеральная прокуратура Казахстана распочала криминальную справу. Пятеро службовцев министерства обороны затриманы. Официальные причины отставки Касанова как бы не называются. 26 вересня у Беларуси завершилась активная фаза двухбаковых комплексных учений узброенных сил. Маневры с 22 вересня проходили на полигонах и участках местности у Берестейской, Городинской и Минской областях. Войскоўцы отпрацовывали керование войсками, маневр, разведку с выкарыстанием дронов и огневое поражение умовного противника. Параллельно у Гомельской области проверяли готовность подразделения Министерства внутренних справ до деяния особливых умов. А территориальная оборона отпрацовывала оборону подыходу до Гомля, у тым ліку на выпадок прорыву державной межи. Ці несуть такие вучені погрозу Украине? На питание Радио Рация отказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
3: Не варто очікувати, що Лукашенко найближчим часом віддасть білоруській армії наказ перетнути український кордон. Білоруське суспільство, яке скептично ставиться до такого сценарію, має для цього всі підстави. Я з ним погоджуюся. Для Лукашенка пряме вступлення у війну означало б значні військові та внутрішньополітичні ризики. Тоді як користь для Росії від залучення білоруських сухопутних сил нині вже не така очевидна. Однак небезпека полягає зовсім іншому. Не слід чекати формального вступу Білорусі у війну. Її територія вже використовується Росією як військово-стратегічний плацдарм. Це значно ширше, без безпосередньої участі білоруської армії в бойових діях.
2: На думку генерал-майора запасу СБУ Виктора Ягуна, головная функция Беларуси теперь может заключаться не в открытии нового фронта, а в оттягивании украинских ресурсов и створении додатковой напруженности на украинско-белорусской меже. Каля 50 белорусов учора провели акцию каля управления по справах замежников у Варшаве. Яны протестовали супраць росту колькасти адмоў у международной обороне для белорусов. Удельники передали польским чиновникам заворот с пытанием, каля у Беларуси стало безпечно. Яны просят растлумачить, чому у бягучем годе колькасть адмоў істотно выросла. Поводле организаторов, за первые 7 месяцев года белорусы отримали 165 адмовов. У липені со 108 разгледжаных справ становчае рашэнне отримали только 14 человек. Организаторы акции стверджают, что репрессии в Беларуси протягиваются и закликают польские улады уличивать это при разгляде заяв на международную оборону. У Сапоцкій Негарадзенской области активисты Союза поляков Беларуси обновляют могилу бригадного генерала войска польского Юзефа Альшины Вільчинського. Генерал был забит советскими войскоўцами 22 вересня 1939 года каля Сапоцкіна. Разом с ним расстреляли его дьютанта, а жонку генерала отпустили. Юзеф Альшина Вільчинський командовал 3-м корпусным округом у Гародні, а в 1939 году оперативной группой Гародня, похованы у Сапоцькі. Поцкіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беластоку пераважна ясна, без ападкаў, раніцай каля 90 градусаў. Удзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

Боуи спроба у одной песни зловить характеристику творчести Дэвида Боуи, а гурт, якого слухали, это тригородское «Нэнэ Хероина». Завешаны я помеж джазом, а альтернативой, як сами я подкрешливают, и хотя вышли из сучасного джазу, ихняя творчесть богатая на шматликие жанровые гульни. А теперь инструкция. Як стать небашным? Инструкция с 2005 года с альбому Ariel, Kate Bush. Коли кто ще хварее от перегруженности гуков, гамону, як и на вокал, можно на момент зникнуть при гэтай, або у гэтай цудовной песни с вельми чароўнай и блискучай лирикой «How to be invisible».

Беларуская радиорация – это наша радиостейшн, а песню под таким заголовком проспевала Елена Тондра у проекте X-Ray. А перед нами, меньше гитарных укал, больше самплов, альтернативного хип-хопу, так само фолк-мотивов, которые разом створают музычный свет Чорнобровой. Полина Добровольская и Кая створают вельми удалый дуэт, у яким Кая отказывает за музычный фон, вельми разнородный, в яким сумешчается шмат чего от джазу, про сампли, гуки, поп-культуры, все это свежее и густое. А Полина спробует створать свой новый свет. Про это на огул этот альбом, про спробу знайти себе, отчитать новое место, в яким пришлось жить. На початок песня «Жебро приймує нож».

ебать ваш эй, а ебать ваш кэш. Ваши комиссии, подания и верши, параграфы, кодексы и смерть. Стосунок до свежим и кобит до трансов, до опций, до слабших от себе, до властных детей и старцев. Гоньтеся вшисти, хую центрищи, вшемоцовцы и тешломобильцы. Биткоиновцы, отшедные болезни, артисты в отклейце. На эго-трипе, крипи, в бюже, в клубе. Ваши шефови и их шефови, CEO, CFO, инни офицерови. Зажмут люди от реклам Google Spam. Я вам свое житё не отдам. Вы пшес, которых не видзе неба. Вы пшес, которых не слыша птаков. Вы пшес, которых не видзе сарен. Вы наверное не отчуете життя соправдного антропоцентризм. Прогнение крыви, похвала войны и Америки. Никлю и злота, диаментов и меджи, бетону, асфальту, пластику и шмерчи. Ебета вшистко, мам того дощ. Не маюш схрону, не вратуе юш милость. Конец и баста, жегнайся мила. Что могла, то и зробила.

Z nami Czorna Browa, a na koniec tej pieśni my czuli po białorusku przekładanie z Mickiewicza frazy. Polina pisze, że często zwracają się do tekstów kultury, ale pierdusim do własnych nazirania. Czorna Browa oglądała niedawno na zakrycie teatralnego sezona u teatralnej Kluni u Teremiskach. Gata była wielmi klasna sustrecza. U Kluni собраны я и амбитные слухачи, и целые семьи, с чем музычный дуэт вельми аккуратно справился. Моя была эта третья встреча с самой Полиной, и каждый раз принес разные, але становчие эмоции и отчувания. Послухаем еще одной песни, будет это «Хао», инспирированная героями анимационного фильма «Король шаманов», который у польском телебачении появился 20 годов тому. Niedzie w tym czasie, kiedy Kate Bush śpiewała How to be invisible. Dysłuchajem. How?

0: Сусветный хит тыдня.
1: YouTube представляют «Silencia» – новый сингл, який открывает наступный великий этап у истории гурта. Новый материал створался с продюсером Джек Найфом Ли, а у працы над будущей кружилкой так само удельничали Брайан Ина, Дэниел Лануа, Мартин Гаррикс и Райан Тендер. Тому альбом обещает получить фирмовый рок YouTube с электронными и сучасными поп-элементами. Silencia примеркована до анонсу 16-го студийного альбома «Карнавал Далуз», який выйдет 13 листопада. Это будет первый новый альбом YouTube за 9 годов. У 12 композиций войдет так само «Торн» – дуэт с Долли Партон. YouTube – Silencia.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cover You – теплая мелодичная поп-песня с легким запоминальным припевом и характерным эмоциональным вокалом Михаэля Шульте. Ее особливость не у складанной аранжировки, а у сполучения простой светлой мелодии с вельми особистым зместом. Шульте присвятил Cover You своим сынам. Это своеобразное музычное послание батьки детям про почуття безпеки и упевненность у тем, что побач завсюду есть человек, который поддерживает и поможет найти дорогу у тяжкие моменты життя. Михаил Шульте, Cover You на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Музичний календар.
1: 28 вересня 1929 года народилася Лата Мангешкар, індійська співачка, одна з самих знакомитих і впливових вокалісток у історії індійської музики. У 1938 у гэты ж день народився Бен І. Кінг, американський соул і R&B-співак, легендарний виконавця «Stand By Me». 29 вересня 1935 года народился Джерри Ли Льюис, американский спевак и пианист, один из пионеров и головных символов рок-н-роллу. У 1942 у гэты ж день народился Жак-Люк Понти, французский джазовый скрипач и композитор, один из самых вядомых майстров джазовой скрипки. 30 вересня 1935 года родился Джонни Мэттис, американский спевак, один из самых вядомых романтичных поп-вокалистов другой половы 20-го стагоддзя. У 1947-м у гэты ж день родился Марк Булан, британский спевак и гитарист и лидер Ти-Рекс, одна из головных фигур глэм-року. 1 кастрычника 1945 года народился Донни Хэтэуэй, американский соул-спевак, пианист и композитор, один из наибольш выдатных вокалистов соулу. У 1959-м, так само 1 кастрычника, народился Юсу Ндур, сенегальский спевак и композитор, одна из самых вядомых постатей африканской музыки у свете. 2 кастрычника 1951 года народился Стинг, британский спевак, бас-гитарист и автор песень, фронтмен The Police и сусветно вядомый сольный артист. У 1945-м в гэты ж день народился Дон Маклин, американский спевак и автор песень. 3 кастрычника 1954 года народился Стиви Рэй Ван, американский блюз-рок и гитарист и спевак, один из наивеликших и наибольш уплывовых гитаристов своего поколения. У 1969-м в этот день народилась Глен Стефани, американская поп-рок-спевачка, вокалистка No Doubt и сусветно ведомая сольная артистка. 4 кастрычника 1959 года народился Крис Лоу, британский музыка и клавишник Pet Shop Boys, одного из самых успешных синт-поп-дуэтов у истории. У 1961-м в этот день народился Джон Секада, кубино-американский поп-латиноспевак, лауреат Грэмми и один из самых ведомых латино-поп-выканавцев 1990-х. Добрых музычных новинок и позитивного тыдня жадаю вам. Заставайтесь разом с белорусским радио «Рация». Заходьте на нашу сторонку «Рация.com», да голосуйте за уподобанную композицию. А мы сустранимся уже простый день, да и подведем выники. При микрофоне была Милана Вераснева.

0: мало не только калекинуся у раку, и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, и никто не керуя им, и не зверая с планом, каб сыпали не ровно. А потом можно будет сочить за тем, как каждая из них отрымает имя, как потиху некоторые покрыются древами.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: С вами Ева Бардзеловская. Интерактивный диалог с группой независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека ААН 18 вересня. Керівниця групи Карина Москаленко разом з Сьюзен Базілі, Демонікою Станіславою Платик представили обновлену вусну інформацію по ситуації з правами чоловіка у Білорусі. І про те, що сказала група незалежних експертів, ми сьогодні і розповідемо. Група відзначила, що після 1 студеня 2026 року провела 5 місій по розслідуванню і каля 70 інтерв'ю з ахвярами. Так само група собрала каля 200 показанняў сведак, аўтарамі якіх былі асобныя людзі або арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а таксама навуковыя арганізацыі. Падчас свайго выступу Карына Маскаленка, кіраўніца групы, сказала: «Гэтыя сведчанні ўтрымліваюць адну простую ісціну. За кожнай справай жывы чалавек, за кожнай лічбай чалавечае жыццё, за кожным парушэннем правоў чалавека ахвяра, чые фундаментальныя правы былі патаптаныя. І мы вельмі ўдзячныя кожнай асобе, якая праявіла мужнасць і пайшла на кантакт з намі». Далей я прапаную паслухаць выступ кіраўніцы групы незалежных экспертаў у перакладзе ад перакладчыка Организации Объединенных Наций.
2: Мы продолжаем оставаться глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Фундаментальные свободы продолжают на систематической и незаконной основе ограничиваться. Особую тревогу вызывает тенденция криминализации гражданского взаимодействия и инициатив, исходящих от сообществ. В марте 26 года 8 женщин, которые связаны с местными и земельными общинами, которые известны под названием «Шанс для соседей», были обвинены в экстремизме и попытке захватить государственную власть. Соседи создали это сообщество после подавления протестов 2020 года, помогая друг другу, обмениваясь информацией и совместно ведя хозяйствование. Однако подобное пространство для оказания взаимной помощи и гражданского взаимодействия стали целью широкой кампании, которая началась еще в 2020 году и непропорционально тяжело сказалось на положении женщин. Очень многие члены были арестованы, задержаны и подвергнуты преследованиям по обвинениям в экстремизме и другим связанным репрессивным законам. Когда мирная ассоциация называется сообществом экстремизмом, это не что иное, как семантический демонтаж гражданского общества. Нас также беспокоит рост ограничений в праве на доступ к образованию. В апреле 26 года Гуманитарный университет Европы, это гуманитарная организация белорусов, которые работают за рубежом, была квалифицирована как сообщество экстремистов. Студенты, их родители и родственники сталкивались с преследованиями, запугиванием только в силу их связи с этим университетом. Образование должно открывать двери, оно должно позволять молодым людям задавать вопросы, мыслить критически, планировать свое будущее. Образование не должно быть поводом для запугивания. Подобные события вызывают глубокую тревогу в связи с судьбой права на свободное выражение мыслей и правом на образование. Мы отметили, 275 лиц были задержаны по политическим причинам и были отпущены на прошлой неделе и в марте этого года. Мы приветствуем практику такого освобождения, но освобождение не означает конец нарушений прав тех, кто продолжает оставаться в заключении. Некоторые из освобожденных были принудительно выдворены из страны. Это прямое нарушение международного права. Практика таких освобождений не является свидетельством каких-либо изменений в системе, которая продолжает идти по пути масштабных и систематических нарушений прав человека. Судя по всему, это своего рода сделки, которые преследуют цель снизить международное давление на жестокую систему. Сотни продолжают оставаться в заключении по политическим обвинениям, а те, кто был освобожден из-под стражи, продолжают жить с угрозой повторного ареста, преследований их родственников. Они рискуют быть разделены со своими семьями и подвергнуты депортации. И решение правительства отменить паспорта некоторых заключенных, которые были обвинены по политическим статьям и потом выдворены из страны, лишь подтверждают это. Многие из этих лиц вынуждены жить без каких-либо законных удостоверений, подтверждающих их личность. Они не имеют права получить доступ к медицинскому обслуживанию, трудоустроиться и рискуют оказаться в состоянии безгражданства. Подобные события не отдельные случаи, это часть архитектуры репрессий, использование законов об экстремизме, принудительное сокращение гражданского пространства, заключение по политическим причинам и преследование тех, кто освобожден из-под стражи, и принуждение их к эмиграции. Все это различные стороны одной и той же проблемы. Совершенно очевидно, что силовые ведомства Беларуси действуют согласованно по сокращению политических свобод. Буквально в этот вторник мы опубликовали документ зала заседаний, анализируя роль белорусского государства, его институтов в нарушении прав человека, своих граждан, в манипулировании системой уголовного правосудия. Мы изучаем, как УК применяется против отдельных граждан из-за их настоящей или предполагаемой оппозиции государственным институтам. Мы изучаем всю цепочку: аресты, допросы, помещение под стражу, несправедливые судебные решения и, наконец, отдельные случаи освобождения из-под стражи. Мы изучаем роль и функции всей цепочки принятия решений, которые используются в основных государственных институтах. Наши выводы очевидны. Беларусь несет ответственность за многочисленные нарушения Международного пакта по гражданским политическим правам, КПП, Конвенции по искоренению всех форм дискриминации против женщин, а также Конвенции по правам ребенка. Мы вновь заявляем о том, что ранее сделанные выводы продолжают оставаться незыблемыми. Полное отсутствие подотчетности. Белорусские власти не проводят сколь-либо содержательных расследований фактов преследования граждан или установление достоверности предъявляемых обвинений. Мы вновь обращаемся с призывом к Беларуси немедленно прекратить практику таких нарушений, освободить из тюрем всех, кто был туда помещен по политическим мотивам, с особым вниманием, уделяемым тем, кто страдает от проблем со здоровьем. Требуем восстановить права всех лиц и привести государственные законы и практику в полное соответствие с международными стандартами. Многоуважаемые члены Совета, права человека – это не привилегии, которые предоставляются своим гражданам правительствами. Они не исчезают, когда человек критически высказывается о властях, присоединяется к каким-либо сообществам или отказывается молчать. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок продолжают оставаться правообладателями просто потому, что они люди. Мы с теми, чьи голоса не были услышаны, кого заставили замолчать, кого вынудили отправиться в изгнание, расстаться со своими родными и близкими. Мы с теми студентами и учащимися, которые должны иметь право учиться, которые должны иметь право жить без страха наказания за отправление своих фундаментальных прав. Ответственные за все это должны быть призваны к ответственности. Жертвам необходимо предоставить средства правовой защиты и компенсацию. Международное сообщество не должно закрывать глаза. Мы призываем членов этого совета и международное сообщество в целом продолжать пристально следить за развитием ситуации в Беларуси, предпринимать все необходимые меры по обеспечению ответственности, подотчетности, защите жертв и реализацию ими своих прав. Спасибо.
1: Это был выступ группы независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Выступ прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека Организации Объединенных Наций.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио Рация. Коментар.
1: З вами Ява Бардзілоўская, а тут збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням, як яны гэта робяць. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі на волі. Так, у суботу 19 верасня аб'яднання разам з суполкай «Дзісідэнт Бай» правіло гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавіла журналістцы беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай.
2: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
3: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
2: Чему именно на спорте вы решили засеродиться?
3: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу до голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, у нас происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
2: Больше то, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
3: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
2: Насколько реалистичность оправдала все чакания, которые вы закладали в этот ивент?
3: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали. Там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
0: Коментар.
1: Ідзем далей. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася ў нядзелю 20 верасня. Яе арганізатаркамі выступілі экс-палітзняволеная, праваабаронца Наста Лойка, а таксама мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя калажы. Пра івент распавядае сама Наста Лойка.
4: У меня давно была идея совмещать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду зняволення, которая меня цікавить, это тема

0: Самое важное у самокерования – это контакт с людьми.
1: Бургомистр Бельска-Подляжского Ярослав Боровский.
0: И когда бы мы с людьми не говорили на разные темы, то, напевно, было бы вельми плохо. Да, но мы не уникаем тих трудних тем, простих тем. Часами разговариваем про цікавые справи, часами про такие вельми маленькие, но это все людей интересує. И то, что могу сказать, люди, коли мы с собой беседуем, разговариваем, не разумеют, почему некоторые змены здараются. И так само с этой декуманизацией. То, что мы поменяли название в улицу у Бельске, мало кто знает, что это Варшавы такая устава пришла, а сидят радные в Дому культуры и себе дискутуют, чи эту улицу назвать зачишна, чи поконтна, и не мают чем займатися. Такий приказ часами люди отбирают. Ну и это тоже, думаю, что и наша роль, але не только наша роль, чтобы людям это еще выяснить, бо люди не дурные, люди мают свой розум, знают, певные информации до их не доходят. Чи это специально, что не доходят, чи может быть они не умеют этих информаций выускать. Про уставу декоммунизационную не было дискуссии. Сейм забрался, в один день переголосовал, пройшло это до Сенату, и не было в краю дискуссии, чи это добра, чи не добра. И думаю, что может быть так, что мы, как бургомистры Войты, почули, что не маем никакого впливу на это.

Уже у кастрычнику уваходить у життю новый закон об декоммунизации, и варто тут отзначить, что этот закон был одобран усими политичными силами у Сейме при вельми незначном супротиве нескольких депутатов. А все ж, это мы выбираем тих депутатов. Черговая встреча у серии «Спадляш Шародам» уже праз тидень. С вами была Валя.

Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

червей сомнения, почисти иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу.

когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю, пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14 година, у Польши 13. У Швейцарии голосуют на референдуме об нейтралитете и харчовой безопасности. У Белостоку покажут документальный спектакль про информационную войну. У Городни семейную пару осудили за крадежи товаров с крамы. У студии Анжелика Ляльковская. У Швейцарии 27 вересня проходит референдум по двух народных инициативах. Одна из них пропонует замацевать у Конституции больше жесткие правила нейтралитету и обмежевать удел краины у санкциях супрадержав, якія ведут войны. В выпадку принятия инициативы Швейцария не сможет уводить такие санкции за выключением мер, принятых Советом безпеки ААН. Другая инициатива тычется харчовой безпеки. Она предугледжує повеличение доли продуктов, вырабленных у самой Швейцарии, да не менш як 70% споживання. Для принятия инициативы необходимая поддержка большинства выборщиков. Керівник помежной службы Латвии заявил про наумисное пошкоджение обсталявания на усходней межи. Говорка идет про опоры видонозирания, размерковальные шафы и кабели. У ведомстве лічить, что это не выпадковый вандализм, а мэтанакированное деяние, мэта яких перешкодить назиранию и заморозить укорение новых технологий. За пошние 25 дзен Латвия спынила 1000 спроб мигрантов нелегально перейти межу с Беларусью, а с початку года их колькость складая 11,5 тысяч. Миграционный кризис на меже тягнется с 2021 года. Евразвяз лечит его гибридной атакой Минска и Москвы. 26 вересня у Беларуси завершилась активная фаза двухбоковых комплексных учений узброенных сил. Маневры с 22 вересня проходили на полигонах у Берестейской, Городенской и Минских областях. Войскоуцы отпрацовывали керование войсками, маневр, разведку с выкористанием дронов и огневое поражение умовного противника. Параллельно у Гомельской в области проверяли готовность подразделений Министерства внутренних справ до деяний у особливых умовах, а территориальная оборона отпрацовывала оборону подходу до Гомля на выпадок прорыву державной межи. Те несут такие учения погрузу Украины. На питание радио Рация отказал генерал-майор запасу СБУ Виктор Ягун.
3: Не варто очікувати, що Лукашенко найближчим часом віддасть білоруській армії наказ перетнути український кордон. Білоруське суспільство, яке скептично ставиться до такого сценарію, має для цього всі підстави. Я з ним погоджуюся. Для Лукашенка пряме вступлення у війну означало б значні військові та внутрішньополітичні ризики. Тоді як користь для Росії від залучення білоруських сухопутних сил нині вже не така очевидна. Однак небезпека полягає зовсім іншому. Не слід чекати формального вступу Білорусі у війну. Її територія вже використовується Росією як військово-стратегічний плацдарм. Це значно ширше, без безпосередньої участі білоруської армії в бойових діях.
2: На думку генерал-майора запасу СБУ Виктора Ягуна, головная функция Беларуси теперь может заключаться не в открытии нового фронта, а в оттягивании украинских ресурсов и створении додатковой напруженности на украинско-белорусской межи. У Белостоку покажут документальный спектакль про информационную войну. 7 кастрычника у городе отбудется показ спектакля «Война слов». Постановка просвечена российской пропаганде и распространению дезинформации у Польши. Авторы спектакля спробуют показать, как створается дезинформация, як она уплывает на громадство и чему может изменить ставление поляков до украинцев. Постановка заснована на доследованиях, разговорах с экспертами и анализе механизмов пропаганды. Специальным гостем станет польский театральный режиссер Михал Задара. У Городні сімейну пару осудили за системне крадежі товару з крами. Со студеня по красовик бягучого года яны виносили без оплати дорогий алкоголь, каву, кондитерські вироби і інші товари. Поводле суда муж і жонка частку покупок оплачували на касі самообслуговування, а остатні товари вивозили, прикриваючи їх оплаченими. Агульна сума крадежів перевисила 12 тисяч рублів. Суд призначив кожному по 2,5 години обмежування волі і штраф у 70 базових величинь. Адметно, що за лайки под публикациями с позиции, який не совпадает с официальной, у Беларуси могут просудить еще больше термин. Причем не обмежевание, а менавіта позбавление воли. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне пераважна ясна без ападкаў. Удзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Рэха. Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Сегодня я хочу обмерковать с вами несколько новых з'явищаў, мовных з'явищаў, которые по воле перетвораются у мемы, которыми мы користаемся в студенном жизни, часто не до конца разумеючи, что они значат. И разобрать их я хочу на прикладе своего власного гитарного урока. У меня вышло видео, у яким я разбираю, как заиграть уступный позывны до песни «Три черопахи». Махчима самая вядомая песня НРМ и махчима самые вядомые три ноты. Вот гэты уступ у песню, вот гэты позывны на гитары, выканаць яго довольно складана, тому я вырашыў записать урок. И падчас гэтага урока у мяне з'явіліся некія назіранні, якімі я з вами тут і падзялюся. Привітанне. До-до-ми. Три ноты. Здаецца, што тут складанага. Але паспрабуйце заіграць в реальным темпе. До-до-ми, до-до-ми, до-до-ми, до-до-ми. Потом еще додайте вот этот скачок. И нечакано это перетворяется в достаточно складанную технику. Как же это все объединять? Зараз все потлумачу. Погнали. Одразу попереджу. Это складанный урок. Тому, когда вы первый раз трапили на мои уроки, не начинайте с него. Почните крыху раней. Мы разбирали песню «Три черопахи» уже шмат разов. С 20-го года я начинаю выкладывать, как я ее заиграть. И там уже назбиралось вельми шмат информации на моем канале. Але, коли вы хотите зусім подробязных уроков, зайдите на мой Patreon. На моем Patreon все это собрано в один материал. Там есть все видео, все методичные материалы, табулатуры и описание, и мои парады. Все собрано в одном месте. Тому, коли хотите пойти по ступенях, начните с первого урока. Альбо подпишитесь на мой Patreon. Ну и зараз сапраўды погнали. Вы уже, напэўна, призвычайліся, что акрамя просто уроков гры на гитаре, я еще даю уроки аранжавання и композиторских подыходов. Як з'явіліся гэтыя три ноты? Тыя, кто уважливо сочить за НРМ, ведают, что это практично паўтор моего власного соло с песни про кахання.

Код Шрёдингера. Давайте разберемся и опишем человечью мовой, что это такое. Эрвин Шрёдингер был австрийским физиком, одним из людей, которые створили квантовую физику. У 1935 году он придумал вельми дивный мысленный эксперимент. Уявите скриню. Скриня зачинена. Внутри код. Код – радиоактивный атом и механизм с отрутой. Коли атом распадется, спрацовывая механизм, и код помирая. Коли атом не распадется, код живы. Навошта там гэты радиоактивны атом? Для того, каб сумястить в одном месте менавіта гэтую частицу, якую доследует квантовая физика, и сапраўдны макрообъект, живую істоту кота. И вот тут начинается квантовая магия. У квантовой физики часто частица может находиться у так званой суперпозиции. Это значит, что до момента вымерения мы описываем ее не просто как тут альбо там, нуль альбо один, а как сполучение нескольких махчимых станов. Самый простый способ это уявить – монета. Звычайная монета, покуль она летит, еще и не орул, и не решка. Але в некий момент она упаде, и выник будет один. С квантовой частицей еще все крыху дивней, и она может находиться у квантовой суперпозиции станов, которые мы можем умовно назвать 0 или 1. И вот Шрёдингер каже: добро, коли мы берем эту квантовую логику, излучаем частицу с механизмом, механизм с отрутой, а отруту с котом, что тогда отрымливается? Код, оказывается, связанный с квантовым станом атома. Отрымливается абсурд. Покуль скриня зачиненная, мы не быто повинны описывать систему так, быцем бы код одночасово живый и одночасово мертвый. Вот этот код и стал одной из самых ведомых метафор в истории физики. А зараз он просто перетворился в мем. Вот тут есть вельми истотное отрознение от мему. Шрёдингер не казал: «Хлопцы, я открыл способ зарабить живого и мертвого кота одночасово». И он казал прикладно отворотное. Поглядите, до чего приводит наше квантовое описание, коли мы доводим его до абсурду. Бо в нашем звычайном свете кот альбо живы, альбо мертвы. Мы просто еще этого не ведаем. Але у квантовом свете справа больше складанная. Суперпозиция – это не просто наше неведание отказу. Это реальный квантовый стан системы, який можно выявить в эксперименте. И вот тут начинается самое интересное. Мы уже не просто говорим про физиков, которые гуляют со словами. Подобные квантовые котиные станы сапраўды створяются в лабораториях. Навуковцы научились створять суперпозиции в атомах, ионах и светле. Але такие станы вельми деликатные. Любое взаимодействие с навокольным осяроддем может их разбурить. Это называется декогеренцией. Код Шрёдингера нечакано приходит в сучасный свет. Бо квантовая механика – это уже не только питание, як дивно себе поводить атомы. На этой дивности хочуть будовать технологии. Например, квантовый компьютер. Звичайный компьютер працует с битами. Бит – это альбо 0, альбо 1. Квантовый компьютер работает с кубитами, и кубит может находиться у квантовой суперпозиции 0 и 1. Когда у нас один кубит, это два махчимые станы. Два кубиты могут описываться уже четырьмя комбинациями. 3 – 8, 4 – 16. И каждый новый кубит подвоивает колькость махчимых комбинаций. Вось отсюль и нараджается великая надея на квантовые компьютеры. И они могут выполнять пэўныя вылічэнні так, как звычайные компьютеры не умеют. Але тут так само есть популярный мит. Квантовый компьютер – это не такий чаровный компьютер, который одночасово перебирает все махчимые отказы, а потом выдает нам правильный. Не. Проблема как раз в том, что когда мы вымираем квантовую систему, мы отрымливаем обмежеванную колькость информации. Тому уголовное мастерство квантового вылічэння не просто створить миллион махчимостей, а так организовать квантовый процесс, как в конце с его можно было отримать корыстный отказ. На сегодня квантовые компьютеры еще вельми отчувальные до помылок и навокольного осяроддя. Але сами принципы, которые колисти выглядали как чистое философское девадство, уже выкрыстовываются в реальных экспериментах с атомами, светлом и кубитами. Квантовые котиные станы, например, доследуют у связи с квантовыми вылечениями, с связью и с выждокладными вымерениями.

вот теперь можно вернуться до моего пальца. Я, ведомо, не стверджаю, что мой палец на 13-м ладе находится у квантовой суперпозиции. Я назвал свою технику палец Шрёдингера. Вось рука тут, а в наступное мнение уже палец стоит вось тут. Я уверен, что вы шмат разов чули от разных интернет-коучев про визуализацию меты. Вы визуализуете свою мету, миллион доляров. И так докладно уявляете себе этот миллион доляров, что праз некоторый час, праз год, праз 5 год, праз 10 год, он обовязково у вас з'явится. Так вот тут отбывается то же самое. Але бонус в том, что вы уявляете себе, что мае отбыться, уявляете себе будущую мету, а она з'являється імгненно, праз 1/16. Вы себе уявили, что палец тут, и праз імгнення он тут. Вось гэты імгненны перанос быў тут, а праз імгненне тут я і называю пальцем Шрёдингера. Зараз давайте паглядзім, як гэта можна натрэніраваць. І вось тут я хачу вярнуцца яшчэ да аднаго слова, якое апошнім часам стала ледзь не магічным. Візуалізацыя. Мы ўсе ведаем гэты жанр. Уяві сябе багатым. Уяві сябе гару грошаў. Вялікі дом. Дорогую тачку. Уяви себе на сцене перед тысячами людей. И коучи вам кажуть, что коли вельми-вельми докладно все это уявить, это обовязково станет речейственностью. Мне такая визуализация сдается занадто примитивной. Бо помеж тем, что я хочу отримать, и тем, где я нахожусь сейчас, звичайно, лежит велизарная колькость вельми конкретных деяний. И вот тут визуализация робится саправды корыстной. Не уявить себе финальную картинку, а уявить себе наступный крок. Например, я хочу научиться играть некий складанный пассаж. Вы можете уявить себе великим гитаристом Питом Павловым, который уже играет его без помылок. А можете забить совсем иначе. Вот моя рука, вот эта позиция, вот этот палец, вот наступная нота, вот момент, когда нужно перенести руку, вот место, где я могу помылиться. И вот я уже бачу не выник, а сам процесс. И когда я бачу процесс, я могу разобрать его на маленькие, зрозумелые кроки. Спочатку я отпрацовываю рух на одной струне, потом додаю ритм, потом переношу его на іншую струну, потом повеличиваю хуткость, потом вставляю его в соправдный музычный контекст. И раптом то, что выглядало, как одна великая и амаль немагчимая задача, перетворяется в несколько маленьких задач. При допомозе гитары и этого практикования палец Шрёдингера вы можете тренировать свой навык визуализации, который потом можете распаўсюдзіць и на миллион доляров, и на счастье для всего человечества. Счастье для всего человечества – это нечто саправды абстрактное. Мы все ведаем нашу агульную мету. Давайте визуализуем яе. Пачнем с пальца Шрёдингера. Попробуем описать мой термин «палец Шрёдингера» науковой мовой. Перейдем от квантовой физики до музычной психологии. Крыху больше близкой до меня речи. Что на самом речь отбывается у той момент, когда я гляжу на 13-й лад, и про долю секунды мой палец з'являється там? На первый погляд просто рух. Але коли начать разбираться, там отбывается целая маленькая операция мозгу. Спочатку я повинен ведать, что зараз прогучить. Не пачуць, ведаць да таго, як яно прагучыць. У музычнай псіхалогіі гэта называецца аўдыторнай вобразнасцю альбо ўнутраным слыхам. Мы можам пачуць музыку, якой у гэты момант яшчэ няма. Вы можаце зараз узгадаць любую знаёмую песню. Напрыклад, «Мроя мая» гурта НРМ.

Яна зараз не гучить, але калі я кажу «мроя моя», ви хутчэй за все уже ведаете, что буде далей. Ваш мозг починає протягувати музыку еще до того, як яна прогучала. И это не просто пригожая метафора. Дослідження показують, что внутреннее уявление музыки задейничає процессы, связанные с ее реальным восприятием. Музыка может внутренне чуть мелодию еще до того, как зграє ее. А теперь наступный крок. Коли я ведаю, что зараз повинна прогучать «до», мой мозг ведает и то, что треба зробить, каб гэтае «до» прогучало. Палец повинен опынуться на 13-м ладе на другой струне. Але не просто опынуться. Ён повинен опынуться там своечасово. Бо калі я поставлю палец на адпаведное место на долю секунды пазней, я зграю недакладна. И тут мы подыходим до прадбачання. Музычны мозг увесь час працуе крыху наперад. Мы слухаем тое, што ўжо прагучала, але адначасова прадбачым тое, што зараз прагучыць. Гэта асабліва добра відаць у рытме. Калі вы пляскаеце ў далоні разам з музыкай, вы ўжо не чакаеце кожнага ўдару, каб потым адрэагаваць. Калі б вы чакалі, пакуль бочка альбо сольнік прагучыць, і толькі пасля пачыналі рухаць рукой, то ўвесь час бы спазняліся. Вы прадбачыце наступны момант. І менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Я хутчэй пры навучанні выкарыстоўваю танец. Калі мы танчым, мы дакладна трапляем вось у гэтыя долі сваім целам, альбо плячыма, альбо тазам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Буданов прокомментировал прогноз Трампа. Правоборонцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. У студии с новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Российские оккупанты ударили по школе у Соломенском районе Киева. Про это информует агенция Униан. У Вишневым после российского удара загинул человек. Еще трое потерпели. Беспилотник упал на проезжую частку, по якой рухались автомобили. Меж тем, керовник офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал с подевой президента США Дональда Трампа об том, что война может завершиться до зимы. На думку Буданова, с надеваться на завершение войны до зимы варта, але Украина повинна быть готова и до протягу боевых деяний. Он так само поведомил, что в наступном месяце плануется трехбоковая сустреча Украины, США и России. Сирот тема умахчимое завершение войны, скорочение ударов по энергетице и беспека судноходства. У протяг темы у Национальном музее истории Украины в Киеве протягивает працу выстава «За нашу и вашу свободу». Экспозиция знакомится с белорусской национальной символикой, войсковой формой и узнагородами белорусского вызвольного руху. Выстава рассказывает про историю белорусских национальных символов от Полоцкой державы и Великого князства Литовского до БНР, Слуцкого збройного чину и сучасного змагання за вольную Беларусь. Каже... Через геральдичной рады и погоня белорусский доброхотник Никита Забуга, який теперь служит во Украине.
3: Геральдичная рада погоня на сегодняшний день по факту распрацевала всю линейку, необходимую для нашей национальной армии. Именно национальной армии, я подкресливаю. Я запрошаю белорусов, которые находятся в Украине, гостей, заходить на эту выставу, глядеть, цікавиться, пересылать один одному. Бо Беларусь жила, живе и будет жить. А лукашизм и разные проявы коллаборантов, они сгинут.
2: Сярод экспонатов выставы «За нашу и вашу свободу» гістарычныя сучасныя сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, так само форма и символика будучага беларускага войска. Репрессию Беларуси. Правоборонцы шукают людей, которые пересекались за кратами с политзняволенным Генрихом Агеевым. Это был силовик с Берастейщины. Политвязня затримали в лютом 24-го года у Крыма. У вересня того же года Агеева экстрадовали в Беларусь. Постане на бягучую осень утримливается в следшем изоляторе номер один. Коли вы пересекались с Генрихом, можете написать правоборонцам на телеграм-бот «Вясна.Инфо». Усяго станом на сегодня в Беларуси признанные политичными вязнями 881 человек. С початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4815 особо. У этой личбы подая правооборонший центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидентбай» поведомляя про 935 политичных зняволенных станом на сегодня. З их 119 жанчинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Поводле Белорусской ассоциации журналистов за кратами застаются 15 представников медиа. Менск. После аварии на теплосетках по десятках адресов отключили горячую воду. Прорыв воды на улице Жуковского спынили в середине дня. Специалисты отпамповывают воду и обследуют участок, каб докладно вызначить место аварии. Поведомили у Менгарвыканкаме. Причины высветляются. Про культуру. Минкульт Беларуси официально отмовился присвоивать наивысшую категорию каштовности уникальным драуляным храмам Полесья. Сирот усіх белорусских претендентов у спис сусветной спадщины только полесские церкви дагэтуль яго не мают. Еще в 2004 году Беларусь унесла номинацию «Культовое драуляное дойлідство Полесья 17-18 стагоддзяў» у попередний спис сусветной спадщины ЮНЕСКО. Згодна с кодексом об культуры, историко-культурные каштовности, пропонованные для уключение в этот список автоматично повинны отримливать наивысшую категорию 0. Однако за 22 года ни в один из полесских храмов ее не отримал, застаючися под слабой обороной. Звичайно, другая категория. Как поведомляет телеграм-канал «Спадщина», активисты накировали официальный зворот у Министерства культуры с потребованием выконать норму законодавства, але отримали отмову. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, у понеделок, 28 вересня, на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи плюс 7-9, день 18-20 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: А кто там идет?
5: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дедерка.
6: Крызіс у заходняй Еўропе, легенды пра атамана муху, гіпнатызм і спірытызм.
5: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» у сваім палітычным аглядзе дзеліцца наступнымі заўвагамі. Уся заходняя Европа перажывае паважны палітычны крызіс. Новы хаўрус немцаў з бальшавікамі з'яўляецца вялікай пагрозай не толькі для люкарна, але і для лігі народаў. Меўшы поўную няўдачу ў Кітаі, бальшавікі ўсю сваю вагу і сілы звярнулі на заходнюю Европу. Яны з усіх сіл стараюцца перашкодзіць уваходу Нямеччыны ў лігу народаў і гэтым разбіць люкарнскае паразуменне. Апрача таго, для іх надта важна дабіцца, хаця сякой такой дыпламатычнай удачы на Захадзе, каб гэтым затушаваць некарыснае ўражанне, выкліканае ўнутры СССР няўдачай у Кітаі. Трудна наперад сказаць, які будзе рэзультат гэтай савецкай інтрыгі проці лякарнай лігі народаў, дзеля таго, што тут уваходзіць у рахунак няведамая велічыня Нямеччына.
5: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Сын беларуса у 1924 годзе піша пра атамана муху. Польскія газеты пашыраюць цэлыя казкі аб нападах партызанскіх атрадаў на крэсах. Адзін з атаманаў, арганізуючых гэтыя напады, муха, праўдзівае прозвішча Міхальскі. Вось што піша аб ім адзін з карэспандэнтаў варшаўскай газеты «Момент». Кожны аб ім гаворы, багаты польскі пан, які палохаецца яго візіту, і збяднеўшы беларускі селянін, які з захапленнем складае пра муху казкі. Муха, кажуць, не рабуе, але бярэ проценты з маёмасцю. Яго тэрор у крае такі моцны, што паралізуе бадай кожную спробу самаабароны. Абяцае якому пану, што з'явіцца да яго ў пэўны час і выконвае сваё слова. Апавядаюць, што нейкі пан атрымаў ад мухі ліст аб тым, каб ён у пэўны тэрмін нарыхтаваў вялікую суму грошай, па якія ён, муха, сам прыйдзе. Пан аб гэтым паведаміў уладу, і на той дзень у яго маёнку было шмат паліцыянтаў. Цэлы дзень гэта было зімой, ніхто не паказваўся. Позна ўвечары прыехаў ксёндз, які трохі хацеў пагрэцца. Пасля, калі пан праводзіў гасця, дык перад вачыма пана бліснуў рэвальвер. Ксёндз гэта быў муха, які прасіў у пана тую суму грошай, аб якой ён напісаў раней. Муха атрымаў свае грошы, і паліцыянты асталіся з носам.
5: Беларусь у інтэрбельме.
6: Газета «Беларускі дзень» у 1928 годзе параўноўвае гіпнатызм і спірытызм. Ёсць людзі, якія, не ведаючы праяваў гіпнатызму, не раз хочуць бачыць у ім з'явішчы цудоўныя і путаюць яго з спірытызмам. Гэта вялікая абмылка, бо калі гэнае выкліканне духаў, гэнае матэрыялізацыя духоўнай істоты чалавека, чым займаецца спірытызм, сапраўды пахне альбо нейкім цудам, альбо звычайным шарлатанствам, і ўстанаўленне нейкай сувязі чалавека з духамі, у існаванне которых мы можам толькі верыць, але пазнаць которых не маем магчымасці з'яўляць, является незразумелым, бо закранае галіну ўплыву жывога чалавечага арганізму на тое, што недаступна яго пазнанню, то зусім інакш выглядае справа з гіпнатызмам. Тутакі мы маем з'явішча нейкай дзіўнай сувязі паміж псіхічнай істотай аднаго чалавечага арганізму з псіхічнай істотай другога.
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Дом ночного отпочинку. Айцы позбегают народные мовы. Раскиданное гнездо у Парижа.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусская Нива» публикует наступное назирание с подорожжа у СССР и БССР. Об доме ночного отдыха. Поздно вечера проезжаем у дом ночного отдыха, маленький садок с прыгожими елечками, прибранный инеем, ветливо спотыкают нас. Далее чистенький протульный домок, место, где работница находит медицинскую допомогу и отдыхает при наилепших варунках. Правда, не кожная может кинуть свою брудную, а часом сырую и негигиеничную кватеру и скрыстать уголком и допомогой этого дому, бо назначенный он только для тех, кого доктор признал за тяжко хворую, якая может працовать на фабрице ти заводе и одночасно лечиться. Приходит, например, такая работница у дома отдыха, снимает свою вопротку, мыется под специальным душем, а там, надевши чистую казенную вопротку, идет у чистые светлые покои и занимается чем хочет. Доктор оглядает, дает леки и вызначает, якую давать ежу. Для корыстания хворых проведено радио, есть рояль, шмат книг и газет. На завтра и раницей и знов опранается у свою вопротку и идет на работу. Таким чином работница, не покидаючи працы, а значит и заработку на семью, вылечивается таких, например, хвороб, как сухоты и иншие. Установа гэта здобыток революции, бо до революции рабочий об гэтым мог только лятучеть.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Газета «Життё беларуса», якая выдавалася у Вільні у 1925 годзе, публікуе корреспонденцию з Дзіснінщыны з заголовком «Казанні і нашы пастыры». Еще в 1923 году Санот в Варшаве выдал постанову, каб священники парахвияльные на наших белорусских обшарах перейшли на науку народной мове, это значит белорусской. На подмогу нашим айцам почал выходить православный белорус и в додаток друкованное казанне у белорусской мове. Чаго, здается, лепш. Тяжко забыться на еже и аще. Бяры друкованное казанне и читай, коли у голове сам чаго не скомбинуешь. Але ўсё дарэмна. Дарэмна пастанова сыноду, дарэмна і трата грошай на друкаванне, дарэмна і праца людзей у гэтым сынадальным выдаўніцтве. Бо яшчэ ў цэлым павеце, не ведаю, як у другіх, не адчуваць, каб свяшчэннік меў казання па-нашаму, па-беларуску, а іншыя зайцоў дык толькі смяюцца з гэтага. Не шкодзіла б сыноду, калі б ён быў незалежны, і кансісторыям цвёрда патрэбаваць, як яны ўмеюць цвёрда трэбаваць грошы ад цэркваў, каб нашыя айцы взяліся за навуку нас у нашай роднай беларускай мове. Подпіс Зязюля.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Белорусский фронт у 1939 годе пишет про белорусов у Франции. Все лето в Париже отбылся огульный сход белорусских работников Парижской округи. Головной метой сходу было проведение большей и глубейшей консолидации и сдисциплинования хаурусу белорусских работников у Франции. А также перевыборы наглядной рады и генеральной рады организации. Постановлено наладить у Парижа публичный реферат об Беларуси для ширейших кругов парижского громадянства. Рыхтуюцца да спектаклю і хочуць паставіць раскіданае гняздо Янкі Купала.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Концерт «Баль у Гародне». Дискуссия вокруг осушения Полесья. Эйнштейн стал сябром Белорусской академии наук.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: 100 годов тому газета «Життё Беларуса» писала про белорусский концерт у Городне. Белорусское драматичное товариство уладило концерт-баль. Пропеял хор 12 песней. Нёман, Днепро, сибирские песни и иншие. А после играл струнный оркестр. Усё громадянство было вельми задоволено постановкой концерту. Заля былого Макаби была переполнена публикой и сбор вельми добрый. Концерт наладжены был на корысть белорусского дитячего притулка у Городне.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Белорусская газета у 1933 годе описывает дискуссию вокруг осушения Полесья. На сторонках газеты «Польский» про долгий час велась интересная дискуссия на конт осушки Полесья.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше. Война в Украине. Поспехи оборонцев под Лиманом. Два белорусские грузовики трапили под удары дронов каля мяжи из России. Бордовская осень на Подляшше. Хутко стартует конкурс выканаўцаў. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поведомил о поспехах узброенных сил Украины на Лиманском керунку. Повод для его слова, украинские войсковцы мают важные выники в рамках операции «Вивальди» и еще одной операции активной обороны с уделом десантно-штурмовых войсков. Самые интенсивные бои зараз идут на Покровском, Константиновском и Лиманском направках. Так само протягиваются боевые задачи у Запорожской, Харковской и Сумской областях Украины. Зеленский додал, что разом с главнокомандующим Михаилом Драпатым вызначенное дальнейшее активное деяние. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 530 000. За сутки показчик вырос на 1690. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликвиде Генштаб Украины. У протяг темы два белорусские грузовики трапили под удары дрона у 25 и 26 вересня каля российско-белорусской мяжи. Про это поведомляет выдание «Флагшток», який галиковал видео с наступствами атаков. На видео бачно, что кабина первого грузовика цалком сгорела, а прицеп пошкоджен. Удар отбылся прикладно за 30 км от пункта пропуску «Красный камень». На кабине другого грузовика бачные следы от удару дрону, але пожару не было. Видео было снято 26 вересня на уезде у пункт пропуску «Красный камень» с российского боку, прикладно за 1,5 км от белорусской мяжи. У обоих выпадках кировцы не потерпели. Это не первые выпадки, когда белорусский транспорт трампляя под атаки в районе «Красного камня». 11 жнюня пункт пропуску часово не працевал после удару дрону. Поводле «Флагштока» тады загорелись два грузовики с паупричепами. 2 липня в районе того ж пункта атаковали автобус «Менск-Гомеля-Напа». У них было 19 пассажиров, 2 кировцы отримали легкие ранения. Еще один тяжкий выпадок отбылся 17 червня в Брянской области России. Дрон атаковал автобус с белорусской дитячей футбольной командой, якая ехала в Геленджик. Загинула женщина, якая сопровождала группу, несколько детей потерпели. 5 автомобилей угорели ночью на паркингу у Менску. Про это поведомило Министерство по надзвичайных ситуациях. Узгорание отбылось в жилом доме по улице Магнитной. Причины высветляются. На месте працевало 6 одинок техники МНС. Про музыку. 23-24 кастрычника у Бельску под Ляскем у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканаўцаў. До удзелу допускаются те, кто створая и выконывая уласные творы на белорусской мове, мая в репертуары не меньше за 4 авторские композиции. До другого кастрычника треба заполнить онлайн-форму и дослать у фонд тутака запись одной авторской песни, опубликовать отповедный пост в Инстаграме або Фейсбуку с хэштегом «Хочу на бардовскую осень 2026», отзначивши профили тутаки. Выники конкурсу вырашить публика. С 5 по 11 кастрычника можно будет подтримать улюбленного выканаўцу у голосовании в соцсетках. Пераможца выступить на сцене фестивалю Бельскую, атрымая грошовую узнагороду. Программа «Бардовская осень» будет опубликована неузабаве, уваход на усе подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 28 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

0: Передо мною лежит книжка с черной покладкой, с белыми литерами, с прозвищем автора и заголовком, таким, как миниатюра, якую вы перед хвилиной бы слухали. Это выдаденная в 1993 году книжка оповядания и одной оповещи Сократа Яновича «Ściana». И я еще раз читаю написанное так само черным колором присвящение. Сябру литературной доли Андрею Степанюку от Сократа Яновича, 24 лютого 1994 года, Бельск. И вот тая литературная доля так мощно кранула авторов, яких теперь вспоминаем, так Яновича, як и Гайдука.
1: Владимир Гайдук «Роздум». Это есть мой огульный образ, бо по правде нас двух у теле. Один — это селянский буденный, а другий — той поэт недельный. А життя, как стяжинки дорожки, повороты, неудача у звеи. Пережить, как то и наигоршее, не сорвать кволой нитки надеи. Озернуся назад, я зад чаем, мало зрублено, час только страчан. А як будет далей, сам не знаю, будет так, або цалком иначай. Год за годами сталость приходит, от того не легчай на сердце, от твили уже в яргине в городе, отшумился хмельный мой ветер. Ну, ведомо, помучуся трохи, бо життё разблытать мне сил не стане. Перажитое перелью в строфы, и это будет моей правды

Новое не с музыкой парад. Скрытыми колоннами станугими тягне нас минулое назад. Ведами рубежными охутаны, гуйсаем с привалу на привал. И себе змагаючися с культами на гранит не ставим пьедестал. На наш век тяжкие часы выпали. У небесных придорожных снах медоносными земными липами по земному садим.

дрыхнула, ты утекла от мяне, от озерной глади. Ти шкода тебе звучок светла, ти боишься, как месяц не здрадил. Мо угадала як раз, шельма ты, разумей размову вачей, и расскажем доследчикам света усё, примаючи их як гостей.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше. Война в Украине, гуманитарный кризис в Олешках. Керовник МЗС Беларуси пригрозил Европе гарматным мясом. Кто станет лауреатом премии Гедройця? У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. У оккупованной российцами Олешки украинские оборонцы дронами доставили каля 4 тонов продуктов. По словах керовника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, допомога трапила одразу у 100 кропок города в рамках одной из наибуйнейших таких операций. И он заявил, что в Олешках застаются каля 2000 мирных жихаров, сярод их амаль 50 детей. Люди живут без нормального доступа до ежи, воды и электричности, а российцы фактично не дают им выехать. Украина с соковика системно перекидывая продукты праз Днепр с допомогой дронов. Притом российцы сбивают беспилотники с провизии, отбирают або перепродают продукты, а жихаров могут затримливать и сбивать за отримание украинской гуманитарной допомоги. Ранее комиссар Рады Европы у правах человека Майкл О. Флярти закликал до неоткладного локального спынения огню в районе Олешек, каб забеспечить гуманитарный доступ и эвакуацию мирных жихаров. И он подкреслил, что по водле международного гуманитарного права Россия, как держава-оккупант, обязанная забеспечивать насельництво харчеванием и медичными сродками, а так само содействовать оказанию гуманитарной допомоги. Означу, что Олешки были оккупованы Россией в первые дни полномасштабного ворвания в лютом 22-го года. Министр замежных справ Беларуси Максим Рыжанков выступил у Организации Объединенных Наций. Его промова мела пророссийский антизаходний змест. Министр погрожал европейцам перетворением у гарматное мясо за жадание реваншу над Россией, закликал не давать украинцам зброи и не подтримливать незалежные профсоюзы в Беларуси. Цитата. «Неужо сами народы Европы прагнуть нейкого реваншу над Россией, да еще и коштом уласного збеднения? Вядома ж не. Неужо они хочут быть гарматным мясом у войне, якую, як нібито кажуть, европейские политики рыхтуют до 2030 года, так само не конец стат. У Белостоку прошла городская гульня от фундации «Окна на всход». Больше за тузин командов и полусотни удельников шукали зашифрованные месяцы, да и разгадывали загадки у центра города.
3: Якби код отповеди, якби в голове шукам код отповеди, позже якби помышлям, окей, тут трохи видать, что это стумачено хиба.
4: Аж на первый раз мы было очень интересно, весело, прикольно. Переругались всей командой, потом помирились и так несколько раз.
5: А что было тяжкого, что было легкого? Расскажите в этих заданиях.
4: Легко. В целом все было на таком достойном уровне, на самом деле. Тяжело было найти финиш.
2: Фінішам у таких гульнях завсёды з'являецца дом суседскі, у якім адбываюцца інтэграцыйныя сустрэчы паміж беларусамі і палякамі. А гэтым разам адбылося абмеркаванне вынікаў гульні і ўручэнне ўзнагародаў тройцы пераможцаў. Про літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гедройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Европейском центре солидарности будут обвешчены переможцы премии, пройдут авторские сустречи, дискуссии, выстава, кермаш белорусской книги и иншие подеи. Все лето у короткий спис премию вошли наступные книги «Холодная земля» Александр Карнаух, «Родина» Збыхслуповский, «Боу и мерть» у Хротня Денис Трусов, «Пентаквантер» Артем Шуканов. Еще два удельники зашифрованные у метах безпеки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск прас годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 18-20 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце
7: У Вільні отзначили 150-годзе Лаїзы Пашкевіч.
8: Ее поэзія – это как бы голос совести, пробудить людей самосознанию.
7: У Лондоне презентовали новое выданне Ларисы Геніюш.
9: Поэтичный сборник Ларисы Геніюш, який выходил у машинописном выгляде у Лондоне.
7: А так само рецензию на книгу Юрия Гуменюка «Захлынуться опантанностью життя».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Ступ похвалил Трампа. Литва и Польша распрацовывают план эвакуации населения. Инициатива Мальдис набыла раритетный словник Насовича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. Российские оккупанты скинули на город Сумы керованную авиабомбу. Два человека загинули, сярод их 16-годовая девчина. Тем часом президент Финляндии Александр Стуб заявил, что теперь ситуация с пошуком шляху до мира в Украине лепшая, чем до того, как президент США Дональд Трамп больше активно включился в перемовный процесс. За последние полтора года Трамп больше активно домагается дипломатичного решения, не отзначил Стуб. Притым финский лидер не поделяя стерогов на кон того, что Россия может неузабаве напасть на Финляндию. Он заявил, что не бачит для этого фактичных подставов, хотя лишить российские кибератаки, диверсии и тиск часткой больше широкой гибридной кампании супрать Европы. Мы спокойны тому, что готовы, сказал Стуб. У протяг войны темы белорусские войсковцы удельничают в учениях у России. А початку командно-штабных учений с коллективными силами оперативного реагирования Организации договора об коллективной безпеце взаимодействие пошука шалён поведомляет Министерство обороны. Отзначается, что в учении проходит на полигоне у Российской Федерации. У их задейничаны воинские контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Меж тем Литва разом с Польшей рыхтуе план эвакуации жыхароў Литвы, Латвии и Эстонии в выпадку российской агрессии. Про гэта пишет Делфи. Поводле директора Литовского национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса, внутренний план эвакуации уже готовы. С Польшей краина працуе над международным планом. Аккурат у гэтай дні у Польшу приехали каля 20 представников разных институций, якія разом с польскими коллегами оценивают процедуры логистику и магчимости инфраструктуры. У жніўня американская выведка заявила про магчимую атаку России на одну из краин Балтии, каб проверить оборонную инициативу НАТО. До інших темаў. Колькасць вакансіяў для замежных работнікаў перавысіла ў Беларусі 16200. Пра гэта сведчыць партал Дзяржаўнай службы занятасці. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што 20 верасня такіх вакансіяў на сайце дзяржслужбы было меней за 16 тысячаў. Такім чынам, за тыдзень іх колькасць павялічылася амаль на 2%. Про мову. Инициатива Мальдис выкупила словник белорусской говорки Ивана Насовича, выдаденный в 1870 году. Этот словник – один из наиважнейших лексикографичных сборов истории белорусского мовознавства, говорится на сайте инициативы Мальдис. На момент выхода книги улады Российской империи не признавали белорусскую мову особной, отсюли назва. Сам Насович, мовознавца, фольклорист и этнограф, хотел назвать свою працу словником кривицкой мовы. Книгу набыли на аукционе у Нидерландах за сродки, якія Мальдис збирает дякуючи штомесячным ахвяраванням. У будучыні словник збираются передать у Чавускі гісторка-краязнаўчы музей на радзіму аўтара. Наши новины доступны таксама на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 28 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная праграма «Крыначка». На библейские темы. Запрошая отец Георгий.

Апостольское читание. Книга Откровения, первый раздел с 9 по 20 верши. «Я, Ян, брат ваш и супольник у горы, и у царстве, и у терпеливости Иисуса Христа, был на острове, який называется Патмос, за Слово Божие и за свечение Иисуса Христа. Я был у духу у день Господне, и почу за своею спиною голос моцный, як гук трубы, який казал, я Альфа и Омега, перший и опошний. Тое, что бачишь, запиши у книгу и пошли церквам, якие у Асии, у Эфес, и у Смирну, и у Пергам, и у Фиатиру, и у Сардис, и у Филадельфию, и у Лаодикию. Я обернулся, как поглядеть, чий голос промовлял до меня, и обернувшися, убачил 7 золотых святильников, а посярод 7 святильников, подобного до сына человечего, опранутого у падыр и на грудях оперезанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, як белая волна, як снег, и в очи его, як полымя вогненное, и ноги его, подобные до ливанской меди, распалены печи, и голос его, як шум вод великих. Ён тримав у правой руце своей 7 зорок, и з вуснов его выходил двухбоково вострый меч, и обличье его, як солнце, что зяє у силе своей. И коли я убачив его, то упав до ног его, як мертвые, и ён поклал на мене правую руку свою и сказал мне, не бойся, я перший и опошний, и живы, и был мертвым, и вось, живы на веки веков, аминь, и маю ключи от пекла и смерти, дык вось, напиши, что ты бачил, и что есть, и что будет после этого». Тайна 7 зорок, якія ты бачыў у правай руцэ маёй, і 7 залатых святільнікаў, вось у чым. 7 зорок – гэта анёлы 7 цэркваў, а 7 святільнікаў, якія ты бачыў, гэта 7 цэркваў.

Евангельское читання. Евангелие поводле Яна, перший раздел, 41 по 44 верши. Андрей перший знаходить брата своего Симона и каже ему: «Мы знайшли Мессию», что у перекладе означает «Христос», «и привел его до Иисуса». Глянувши на его, Иисус сказал: «Ты Симон, сын Ионы, ты будешь зваться Кифа, что означает камень». На другий день захотел он исти у Галилею и знаходить Филиппа, и каже ему: «Иди за мною». Филипп же был з Вифсаиды, с города Андрея и Петра.

Открыта до войны во Украине, як Константинополь і Москва опинулися по розные боки. Кризис у отношениях помеж Константинопольским и Московским патриархатами не узник раптовно после початку войны во Украине. Его вытоки можно бачить еще у подеях вокруг Святого и Великого Собору Православной Церкви, який отбылся на Крите у 2016 году. Однако менавіта украинское питание поступово переутворило ранейшие разноголосия у глубокое и принциповое разыходжение. Подрыхтовка до Крыцкого собору протягивалася несколько десятигоддзяў. Важным этапом стал синаксис предстоятелю православных церквов у Константинополе у 2014 году. У им удельничал и патриарх Кирилл. Тады были узгодненные месцы проведения собору и его парада дня. Особливо уличвалася и была цалком узгоднена позиция русской церкви. Тым не менш, на передадні собору московский патриархат отмовился от уделу. Гэтая отмова стала серьезным ударом по соборным принципе православного життя. Константинопольский патриарх Варфоломей не хавал расчарования с нагоды отмовы от уделу у соборы московского патриархату, тем больш, что все пытанні были узгоднены. После крыта помеж двумя церквами почав нарастать недовер, які неузабаве перайшоў у открытое супрацьстаянне вакол Украины. Наступным ключевым этапом у разыходжанні позиций двух поместных церквов стало рашэнне об обновлении константинопольской юрисдикции над Украиной и наступный крок – дарование аутокефалии Украинской церкве у 2019 году. Московский патриархат у однобаковым парадку не признал гэтых решенняў и разорвал евхаристичные отношения с Константинополем. Таким чином, тое, что ранее выглядало как разногалоссие на конт соборного керования и церковной дипломатии, переутворилось у принципово спречное питание. Кто мае право принимать решение относно церковной структуры в Украине и який статус мае Константинополь у православном свете? Фактично, представники московского патриархату выступили супрать того парадку уладкования церкви, які был затверджены усяленскими соборами. Особливо антиканонично выглядая ситуация со створением африканского экзархата Русской православной церкви. После початку полномасштабной войны России супрать Украины у 2022 году разыходжанне позиций стало еще больш выразным. Константинополь выступил с осуждением войны, особливо супрать яе церковного оправдания, супрать створения своеособливого богословия войны и подкресливал и подкресливая необходимость захования миру и территориальной целостности Украины. У выніку война зрабіла церковный конфликт часткой значно больш ширейшей проблемы. Для Константинополя питання Украины стало связанное с правом народа на уласное церковное життё и с отказностью православной церкви перед громадством. Для Москвы рашэнне Константинополя относно Украины стало непримальным умешанням у сферу, якую яна разглядала як сферу своих выключных паўнамоцтваў и что цалком супадало с империалистичными імкненнями политичного керавництва России. Таким чином, шлях от Крыцкого собору до войны во Украине стал шляхом поступового переходу от разногалоссяў до радикально

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине, удары по Киеве. Режим хавае имены вызволенных политвязнев. С початку года от огню в Беларуси загинули сотни человек. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. У Киеве у Соломенском районе машины горать посярод дороги. Тут упали обломки российского дрона. Так само машины горать у Галатеевском районе, у Дарнинском дрон упал на территорию дитячего садка. Польша хочет разместить у себе завод по вытворчести ракетов для Украины. Наместница керовника Минобороны Польши Магдалена Сапковик-Чернецкая заявила, что Варшава пропоновала побудовать махчим и завод по вытворчасці ракетаў «Патриот» не ва Украіне, а на польскай тэрыторыі, як у больш бяспечным месцы. Швейцария захавала нейтралитет. Сегодня там прошел референдум про то, насколько жорстко краина повинна притримливаться своего нейтралитету. У выніку Украина захавала дейные правила. Амаль 70% удельников референдума выступили супраць их узмацнення. Инициатива, вылученная швейцарской народной партией, предугледжвала замацаванне у Конституции принципу сталого узброенного нейтралитету. У выпадку ее принятия краина не здолела б долучаться до санкций у неухваленных Радой безпеки ООН, а так само уступать у войсковые оборонши альянсы, у тем лику НАТО. Коли б инициативу приняли, довелось б скасовать санкции супрать Беларуси и России, бо Швейцария больше не смогла б самостойно долучаться до санкций у Евразвязу супрать державов, якія удельничают у войне. Нагадаю, 18 вересня Швейцария увела новый пакет санкций у супрать Беларуси, долучившись до заходов Европейского звязу. Обмежевания закранают гандель, финансовый сектор и шерег послугов. Берн тлумаш их постоянной подтримкой, якую Беларусь оказывает России у войне супрать Украины. Репрессию Беларуси. Режим снова называет личбы, а лиховая имена. Их это самая великая и складанная проблема. Правоборонца весны Леонид Судоленко комментует вызволение Лукашенко новой партии политвязнев. На воле опынулись 15 человек, 13 из яких были политичными изневоленными, шмат серудых жанчинов.
3: Эти люди, эти женщины оказались на воле, але мы не ведаем, ці в безпеці они знаходятся. Мы не ведаем, на каких умовах их вызволили, ці дозволили им говорить у речи. Ці їм поставили такі умови, тому що, знову ж, коли брати год назад, ось це помилування, і воно відбулося, 25 чоловік, але імен ми їх до сьогодні не відаємо. Ці люди не йдуть, мовчать, не йдуть до правоохоронців, бояться, безумовно, тому що вони залишаються у закладниках.
2: Як додає Судоленко, невідомо, які покарання були у гэтых помілованих.
3: Гэта былі покарання, зв'язані з пазбаўленням волі, ці гэта былі больш лёгкія покарання, наприклад, хімія і неабавязкова з накіраваннем. Може, вони былі на хатній хімії, і часцей за ўсё так і адбываецца. Ось за гэтымі лічбамі якраз такі режимы хавае реальных людзей. Грамадства, і ми хочемо ведаць гісторії, а не лічбы. Нам лічбы не цікавы.
2: Станом на сегодня в Беларуси признаны политическими вязнями 881 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4815 особ. Такие личбы называют правооборонный центр «Весна». Пожарная статистика. 3 человека загинули от огню в Беларуси за минулые дежурные сутки. Про это поведомляется в оперативной изводце Министерства по надзвычайных ситуациях. Смерть 2 человек зафиксованы в Волковыском районе Городенщины, одного у Рогачевском на Гомельщине. С початку года в Беларуси здарылись 5143 пожары. Это маль на 7% больше, чем за аналогичный период минулого года. Загинули 394 человека. Про музыку. У Беластоку заиграя белорусский панк-гурт походжанем с Берестя «Дай дорогу». В программе «Любимые хиты. Новая песня». Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру ночи плюс 7-9 градусов, у день 18-20 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: что-то не так.
0: Штось не так. Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежами.
5: Вітаем, нашая крывая рэчаіснасць працягвае даказваць. У нас ёсць усё для вялікай сатыры, акрамя патрэбы яе прыдумляць. Чыноўніца Каткавец зноў кантралюе кароў. Гарады пазбаўляюць апошніх адметнасцяў, а яблыкам рыхтуюць імпартазамяшчэнне. Калі вам здаецца, што нешта зусім гэтым не так, вам не здаецца.

каштовный кадр не пропал. Надея Каткавец, та самая генераторка белорусских мемов, знов у эфиры. Теперь она помощница, сами видайте кого, по Могилевской области. Докладывала про живелогадовлю, логистику и контроль. То бок про все, без чего краина, видовочно, не может жить. Она поведомила, что дробные фермы треба покидать у минулым. Там нема технологий, людей и тяжко отсочивать дисциплину и парадок. Иншая справа – комплексы. Дителятка до 3 месяцев живе у особным домику и мусить набирать не больше за 750-800 граммов на день. Инакш высокопродуктивной коровы не выйде. У вегетарианские часы Каткавец тлумачила комплектование фермы так. Тут парни сидят, хтось из девчат им подобается, хтось и не подобается. Так само и с коровой, за ей треба поназирать. А про моду казала, у кожного человека своя прихожость, а значит, своя мода, свои тренды, свои бренды. Теперь она кажет, что контроль был, есть и застанется при любой ситуации. И это уже не мем, это, бодай, самая ясная ее фраза.

0: занято.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на Семидёнце было не так? От понеделка до недели.
2: Чаму российская супрацьпаветраная оборона бездапаможная перед добрыми украинскими дронами? Ці пойдзе Путин на всеогольную мобилизацию? Ці засталіся у России еще хорошие русские? Про гэта и іншая правооборонца Андрей Стрыжак у размове с Миколом Бянько.
3: Андрей, добрый день. В эфире передача «Штось не так», и в ближайшие хвилины мы обмеркуем некоторые пытания, якія цікавяць, скажем так, белорусов по разные боки межи, так и внутри краины, и паза. Первое питание наступного плана. Те отсочиваете вы то, как добрые дроны из Украины наносят певные шкоды, так, проблемы для российской промысловости, так вот им лику, для вытворчести палива.
4: Так, ну, конечно, эта тема одна из самых таких ключевых, простое, что Украина нарешті почала приводить свои деньги в некий паритет, односный паритет по стратегичным питаниям. И когда мы кажем, что ранее Россия имела тут эксклюзивное право робить свои новины с палающими заводами и складами на территории Украины, то теперь мы бачим, что и украинцы так само такое умеют робить, вот им ликуют с нафтоперепрацовкой.
3: Так а что случилось, как кажут? Чему российская супрацьпаветраная оборона не дает рады? Все ж повинно быть иначе на пятом годе войны.
4: Я думаю, что все там отбывается приблизно так, как завсёды. Покуль смаженный певник не клюнет, то ничего не изменяется, ничего не робится. И вот он теперь клюнул, и мы уже бачим, что российцы начинают адаптоваться. Украинцы заявляют про то, что все большая колькость дронов необходимая для прорыва систем обороны, которые они ставят. И они выкористовывают не только такие шахет-мобили, ПВО, там, где люди с незразумелым узровнем квалификации запускают зенитные ракеты во все боки, как это было в первые дни таких массовых дроновых атак. А теперь это уже выглядит троху по-иншему. Теперь мы бачим, что ключевые объекты, принамчи в той самой Москве, почали обсталевывать додатковыми сетковыми огороджами и иншими чисто фізичними оборонами от дронов. Ну и так само украинские эксперты заявляют про то, что Россия все больше вкладывается в сродки радиоэлектронной борьбы, и тому какого кшталту удары наносить все складаний.
3: Перейдем от темы дронов до неких наземных операций. Перед проведением выборов в России, которые пришли на этих выходных, шерхом экспертов, украинских у том лику, замежных, прогнозовалось то, что Путин обвесит всеогульную мобилизацию. Вот, как вы думаете, пойдет он на этот крок, если в принципе не вечер?
4: Я думаю, что это той козырь, який еще у него застався в колоде, який он может вытягнуть в любой момент. Ясно, что их там фактично засталося два основных. Это вельми тяжкая для Украины зима, якая вот наступает, якая будет с протягом массовых ракетно-дроновых ударов по всей инфраструктуре, по всей экономике Украины. И другие – это мобилизация, как было кому там физично зайти и брать под контроль эти земли. Для этих метов я не думаю, что он будет выступать с заявой, аналогичной заяве Сталина, братья и сестры, и обвешивать менавито усеогульную мобилизацию. Але некую частку громадства мобилизовать он может. Нагадаю, что первая мобилизация у него уже отбылась, и она была у 22-м годе, и она отбылась достаточно спокойно, ну, коли глядеть в уголе на наступствы для российского громадства. Тому я думаю, что приблизно такого же кшталту мобилизация махчимая, и она, конечно, додаст физичные силы российскому войску в Украине. И это козырь, який он может скористать в любой момент абсолютно так, как вы кажете.
3: Ну и прогнозуете вы тогда хвалю миграции из России, так вот, и пойдут массово хорошие русские снова, как это было в 2022 году, и уже, напевно, скончились хорошие русские, они все за межой.
4: Ну, откажу на это питание так, что идейные, кто идейно не принял войну, имел возможность выехать, конечно же, выехали самыми первыми рейсами, первыми потокамі. Ясна, што ў кожнага чалавека свае абставіны, хтосьці не можа выехаць там праз нейкія асабістыя прычыны, то гэтыя людзі паступова выязджаюць па меры таго, як асабістыя прычыны знікаюць. Паміраюць сваякі, прадаецца хаты і ўсё астатняе. Тое, што адбылося ў верасні 21 года, калі была абвешчана мабілізацыя, сярод гэтых людзей было ўжо значна менш ідэйных. Там уже ехали те, кто реально может быть и не супер того, как Путин навалял украинцам, а лекарь ласка без меня. Вот, и эти люди, я думаю, что там шмат было таких вот той хвали. Коли будет обвешена новая мобилизация, я думаю, что вот как раз такие, кто не мая особистой позиции, альбо в целом подтримливая Россия в украинской войне, але сам не хочет в ее удельничать, такие люди могут поехать. И некая колькость новых мигрантов, конечно, может быть. Але это не будет массовый сход людей, там все стали и поехали, я думаю, что такое докладно не будет.
3: Теперь я пропоную обмерковать такую тему, как дипломатичный поспех и прорыв Республики Беларусь. Министр Рыженков, я зараз поясню, встретился со своим полночно-корейским коллегом, так, и добились его вынику, насколько я разумею, безвизового режима для белорусов. Как вам подается, поедут белорусы массово у Полночную Корею? Те Полночная Корея уже пришла до нас, нема сенсу ехать.
4: Мне подается, да, что коли нема некой розницы, то на во что платить больше, бо это довольно нетанное подорожье ехать у Полночную Корею, и сам Рыженков туда может ездить, как он провел там отпочинок. Але вот звычайный работяга с Сельмаша, я думаю, не поедет туда, бо ну, это далеко не имеет сенса, бо это совсем не то место, куда можно ехать с туристичными метами такими явными. Иное питание, что безвизовый режим, он же работает у два боки, и он работает так само и для полночнокорейцев у Беларусь. А мы бачим, что апошні некалькі год Лукашенко активно спрабуе кімсьці замістіць тыя амаль мільён чалавек, якія пакінулі краіну праз ягоныя выбрыкі ў 20-м годзе. Былі спробы замістіць пакістанцамі, якія не увінчаліся поспехам, больш-менш там штосьці атрымліваецца з Узбекістанам. Шмат хто кажа, што і вось з Паўночнай Кореі можа быць падобны фінтушамі, што працаўнікі з Паўночнай Кореі цалкам могуць паехаць працаваць на беларускія будоўлі, у сельскую гаспадарку ці куды там яшчэ. Вось, так што такі план цалкам сабе можа быць, і улічваючы тое, што беларуская знешняя палітыка, яна заўсёды была троху такой экстравагантна-шизофренічнай, то такі кірунак, як развіццё стасункаў з КНДР, вось, можа быць такім цікавым варыянтам спроб выхода з таго крызіса, ў які Лукашэнка загнаў краіну.
3: Сапраўдная шматвектарнасць.
4: Сапраўдная шматвектарнасць, так.
2: Праваабаронца Андрэй Стрыжак паразважаў наконт некаторых рэзанансных тэм.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

у Беларуси, подобно, соспел новый стратегичный продукт – яблок. Старшиня Берастейского облвыканкама Петр Пархомчик пропоновал терминово припынить импорт замежных яблоков. Логика простая. Коли своих яблоков становится больше, на во что нам чужие. У Берастейской в области селета различиваюсь собрать коля 130 тысяч тонн яблоков. Под сады уже отведено 1500 гектаров, плануется додать еще больше за 500. Масштаб уражвая. Але пытание не только у тым, кольки яблоков вырасте. Справа у тым, каб их еще и заховать до весны. А вось с гэтым у Беларуси пытания возникают регулярно. Стоп!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Буданов прокомментовал спадевы Трампа. Правоабаронцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. С новинами стась Дедерка. 1677 день войны. Российские оккупанты ударили по школе у Соломенском районе Киева. Про это информует агенция Униан. У Вишневым после российского удара загинул человек. Еще трое потерпели. Беспилотник упал на проезжую частку, по якой рухались автомобили. Меж тем, керовник офиса президента Украины Кирилла Буданова прокомментовал спадевы президента США Дональда Трампа об том, что война может завершиться до зимы. На думку Буданова, надеваться на завершение войны до зимы варта, але Украина повинна быть готовая и до протягу боевых деяний. И он так само поведомил, что у наступном месяце плянуется трехбоковая сустреча Украины, Злученных Штатов Америки и России. Сярод темов махчимое завершение войны, скорочение ударов по энергетице и безпека судноходства. У протяг темы у Национальном музее истории Украины у Киеве протягивая працу выстава «За нашу и вашу свободу». Экспозиция знакомить с белорусской национальной символикой, войсковой формой и узнагородами белорусского вызвольного руху. Выстава расповедая про историю белорусских национальных символов от Полоцкой державы и Великого князства Литовского до БНР, Слуцкого збройного чину и сучасного змагания за вольную Беларусь, каже старшиня Геральдичной Рады Погоня Микита Забуга.
3: Геральдичная Рада Погоня на сегодняшний день по факту распрацавала усю линейку, необходимую для нашей национальной армии, именовито национальной армии, я подкресливаю. Я запрошаю белорусов, которые находятся в Украине, гостей, заходить на эту выставу, глядеть, цікавиться, пересылать один одному, бо Беларусь жила, живе и будет жить. А лукашизм и разные проявы коллаборантов, они сгинут.
2: Сярод экспонатов выставы «За нашу и вашу свободу» так сама форма и символика будущего белорусского войска. Репрессии в Беларуси. Правоабаронцы шукают людей, которые пересеклися за кратами с политзняволенным Генрихом Агеевым. Это был силовик с Берестейщины. Его затримали в лютом 24-го года у Крыма. У вересне того же года Агеева экстрадовали в Беларусь. Постание на бягучую осень утримливается у следчим изоляторы номер один. Коли вы пересекались с Генрихом, можете написать на телеграм-бот «Вясна.Инфо». У сего станом на сегодня у Беларуси признанная политичными вязнями 881 человек. С початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4815 особо. Эти личбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 935 политичных зняволенных станом на сегодня. Из их 119 жанчинов, 20 человек были отправлены на промысовое лечение. По водле Белорусской ассоциации журналистов за кратами застаются 15 представителей. Менск. После аварии на теплосетках по десятках адресов отключили горячую воду. Прорыв воды на улице Жуковского спынили в середине дня. Специалисты отпомповывают воду и обследуют участок, каб докладно вызначить место аварии, поведомили у Мингарвыканкаме. Причины высветляются. Про культуру. Минкульт Беларуси официально отмовился присвоивать наивысшую категорию каштовности уникальным драуляным храмом Полесья. Сярод усіх белорусских претендентов у спис сусветной спадщины только полесские церкви дагэтуль его не мают. Еще в 2004 году Беларусь унесла номинацию «Культовое драуляное дойлідство Полесья 17-18 стагоддзяў» у попередний спис сусветной спадщины ЮНЕСКО. Згодно с кодексом об культуры, историко-культурная каштовность пропонованные для включения в этот список автоматично повинны отримливать наивысшую категорию 0. Однако за 22 года ни один из полесских храмов ее не отримал, застаючися под слабой обороной, звичайно, другая категория. Как поведомляет телеграм-канал «Спадщина», активисты накировали официальный зворот у Министерства культуры с потребованием выконать норму законодавства, але отримали отмову. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рации» в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз надворье.
2: У понеделок 28 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 7 да 9 цяпла, удзень плюс 18-20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Самое важное у самокерования – это контакт с людьми.
1: Бургомистр Бельска-Подляжского Ярослав Боровский.
0: И коли бы мы с людьми не говорили на разные темы, то, напевно, было бы вельми плохо. Да? Но мы не уникаем тих трудних тем, простих тем. Часами разговариваем про цікавые справи, часами про такие вельми маленькие, но это все людей интересує. И то, что могу сказать, люди, коли мы с собой беседуем, разговариваем, не разумеют, почему некоторые змены здараются. И так само с этой декуманизацией. То, что мы поменяли название в улицу у Бельске, мало кто знает, что это Варшава такая устава пришла, а сидят радные в Дому культуры и себе дискутуют, чи эту улицу назвать зачишна, чи поконтна, и не мают чем займатися. Такий приказ часами люди отбирают. Ну и это тоже, думаю, что и наша роль, але не только наша роль, чтобы людям это еще выяснить, бо люди не дурные, люди мають свой розум, знают, певные информации до их не доходят. Чи это специально, что не доходят, чи может быть они не умеют этих информаций выускать. Про уставу декоммунизационную не было дискуссии. Сейм забрался, в один день переголосовал, пройшло это до Сенату, и не было в краю дискуссии, чи это добра, чи не добра. И думаю, что может быть так, что мы, как бургомистры Войты, почули, что не маем никакого впливу на это.

Уже у кастрычнику уваходить у життю новый закон об декоммунизации, и варто тут отзначить, что этот закон был одобраны усими политичными силами у Сейме при вельми незначном супротиве нескольких депутатов. А все ж, это мы выбираем тих депутатов. Черговая встреча у серии «Спадляща родом» уже праз тидень. С вами была Валя Лаюстая.

не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

0: по-белоруску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаная радыё слухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея 21 раздзел ад 28 да 32 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Иисус сказал первосвятарам и старейшинам народу, «Як вам здаецца, у одного человека были два сыны». Пришовши до першого, он сказал, «Сыне, иди и працуй сегодня в винограднику», але той отказал, «Не хочу», а после, опамятавшися, пошел. Тогда он подошел до другого и сказал то же самое, той же сказал отказ, «Ужо иду с подару», и не пошел, который с двух выконал волю батьки, кажуть ему перши. Тады Иисус каже им, «Саправды, кажу вам, что мытники и распусницы напереди вас идут у володарства Божие. Бо пришел до вас Ян шляхом справедливости, и вы не поверили ему, а мытники и распусницы поверили ему. Вы ж, убачивши, не опамятались после, как поверить ему».